0: я стою на твоем берегу.
1: Вы слушаете Первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
4: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Шипучий порошок, каким мы его знаем сегодня, был изобретен в 1925 году. Именно тогда торговый агент Теодор Белтли проводил опыты с различными компонентами, пока, наконец, не получил желаемый продукт. Белтли назвал его «Ахой Фридель» и основал фирму, которая первой в мире начала производить шипучку промышленным способом. И в наше время дети тоже любят этот порошок, что еще так приятно щекочет небо и так пенится. Собственно говоря, размешанный в воде шипучий порошок – это не что иное, как смесь красителей и очень большого количества сахара. Впрочем, это не все. Откуда же берется щекотание и обильная пена? Сам порошок состоит из питьевой соды, так называемого гидрокарбоната натрия, и органической кислоты, например, винной. Как только эта смесь попадает в воду, питьевая вода и винная кислота вступают в реакцию. При этом возникают тартрат натрия и углекислота. Последняя распадается на воду и двуокись углерода. Он и заставляет напиток пениться.
2: Бытовые истории.

0: Новости шоу-бизнеса. Участники «Фабрики звезд» продали свою душу дьяволу в обмен на прекрасные голоса. По мнению газеты «Таймс», это самое крупное кидалово в мире. Очень интеллигентная семья. Поздний вечер. 17-летняя дочка-студентка возвращается домой. В прихожей ее встречают родители.
1: Так-так-так, Елена Георгиевна, извольте объясниться, где и почему вы так долго задержались.
2: Уважаемые Георгий Алексеевич и Марина Дмитриевна, я бухая и залетела.

0: Я не здоров.
1: Будьте здоровы, следующий.
0: Слушай,
2: да.
0: Ты так прекрасно одеваешься.
2: Ну так.
0: А сколько же получает твой муж?
2: Ну,
0: в последний раз он получил 5 лет.

0: О, да, катался и кричал: «О, Лена!»
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду, 8 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди. Ночные температуры составят от 16 до 18 градусов тепла, днем до плюс 22. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
1: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Бразилиан бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: люблю.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

доктор сложный собирать. Я был ответственный за романтику.

был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Чтобы помыть руки, есть вода и мыло, а если нужно постирать, придет на помощь моющее средство. Первое современное моющее средство было разработано в стенах немецкой фирмы «Хенкель», и вышло оно на рынок в 1907 году – «Персил». Название это искусственное и образовано из двух слов – перборат и силикат. Перборат – это отбеливатель, он помогает белью сохранять естественный цвет. Силикаты – это минералы. «Персил» состоял из мыла, обогащенного отбеливателем и минералами. Минералы выделяли кислород. Чем сильнее нагревалась вода, тем больше кислорода выделялось и тем обильнее образовывалась пена. Начиная с 60-х годов прошлого века, состав моющих средств сильно изменился. Вместо мыла в наши дни используют поверхностно-активные вещества – ПАВ. Они расщепляют жиры, пенятся не хуже мыла и не приносят вреда окружающей среде. Современные моющие средства содержат ПАВ, ферменты – они удаляют пятна, содержащие белок и крахмал, ароматические вещества, отбеливатели и тому подобное. Наряду с универсальными стиральными порошками существуют многочисленные специальные моющие средства, например, для шерсти, занавесок, белого белья и темной одежды. В магазинах их, как правило, целая гамма. Одни из них представляют собой порошок, другие – жидкость.
1: Бытовые истории.
3: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
4: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
5: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
6: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
7: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

метро. Я в последний шагнув в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: смотрите, девчонки, смотрите. Я пупок проколола в 5 местах.
1: Вау, круто! Теперь можешь вставить колечки и повесить занавеску.
2: Три гаишника останавливают гостя с Кавказа. Вы превысили скорость.
3: Ой, слушай, вот тебе...

0: Вот тебе 100 рублей, вот тебе 100 рублей.
1: Вы превысили скорость.
0: А, понял, понял, да. Вот тебе 500 рублей, вот тебе 500 рублей, вот тебе 500 рублей. Все, я поехал.
1: Никуда вы не поедете, я хочу увидеть ваши водительские права.
0: Ах, дорогой, как скажешь. Вот тебе права, вот тебе права, вот тебе права.

0: что 18. Ну, примерно, да, в 20 буду.
1: Это кто звонил тебе?
0: Да мамка. Спрашивала, когда из армии вернусь. Ай, как вкусно пахнет от соседей. У меня ничего в башку не лезет, жрать хочется.
1: Ну все, хватит нюхать соседей, отпусти людей.

0: килограмм гречки 12 рублев.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду, 8 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди. Ночные температуры составят от 16 до 18 градусов тепла, днем до плюс 22. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
1: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
3: Реклама.

0: жара!
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен! Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Чимали 2 часа дня.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: За последнее столетие банки для газировки пережили 2 сумасшедшие волны редизайна. Сначала такие банки открывались только консервным ножом. В 1956 году слесарь из Огайо Эрмал Фрейс придумал язычок, потянув за который можно было открыть банку. К сожалению, многие люди, открыв ее, бросали острый кусочек металла на землю, либо он падал в напиток. Как следствие, множество травм стоп на пляжах и множество детей, глотающих этот язычок. В 1975 году инженер Дэниел Хадик придумал язычок по принципу рычага, который используется и по сей день. При помощи него крышечка вдавливается внутрь и не отстреливает вас от давления газировки. Язычок скреплен с крышкой, и никто не может пораниться.
2: Бытовые истории.

0: тому назад.
1: 8 июля 52 года до нашей эры Юлий Цезарь установил контроль над территорией Лютеции, нынешнего Парижа. В 1497 году экспедиция Васко де Гамы покинула Лиссабон. В 1709 году русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении. В 1944 году введены звания и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и «Медаль материнства».
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Смотрите, девчонки, смотрите. Я пупок проколола в 5 местах.
1: Вау, круто!
2: Теперь можешь ставить колечки и повесить занавеску.
3: Три гаишника останавливают гостя с Кавказа. Вы превысили скорость.
4: Ой, слушай, вот тебе 100 рублей, вот тебе 100 рублей, вот тебе 100 рублей.
3: Вы превысили скорость.
4: Ах, понял, понял, да. Вот тебе 500 рублей, вот тебе 500 рублей, вот тебе 500 рублей. Все, я поехал.
3: Никуда вы не поедете, я хочу увидеть ваши водительские права.
4: Ах, дорогой, как скажешь. Вот тебе права, вот тебе права, вот тебе права.

0: Да знаю, что 18. Ну, примерно, да, в 20 буду.
1: Это кто звонил тебе?
0: Да мамка. Спрашивала, когда из армии вернусь. Ой, как вкусно пахнет от соседей. У меня ничего в башку не лезет, жрать хочется.
1: Ну все, хватит нюхать соседей, отпусти людей.

В эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.
1: Ой, here comes that man.

0: 8 июля 52 год до нашей эры Юлий Цезарь установил контроль над территорией Лютеции, нынешнего Парижа. В 1497 году экспедиция Васко де Гамы покинула Лиссабон. В 1709 году русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении. В 1944 году введены звания и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и «Медаль материнства».
1: Этот день тому назад.
2: Товарищи, ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Жайте, будет вкусно.
1: И Фудтрака один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вакова кузница. Неблагодарная работа круглый год. Хорошо, хоть громко радио орет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Компас, как и бумагу, еще в глубокой древности изобрели китайцы. В 3 веке до нашей эры китайский философ Хэнь Фэй Цзы так описывал устройство современного ему компаса. Он имел вид разливания.

0: Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
1: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появился целлофан? Изначально целлофановая пленка производилась из поливинилхлорида. Это вещество было изобретено случайно. В 1933 году исследователь Ральф Уайли пытался изобрести чистящее средство для химической компании. Зеленый вонючий спрей, который вышел у него, абсолютно ничего не чистил, но отталкивал воду и образовывал тонкий гибкий слой на том предмете, куда его разбрызгивали. Позже в лаборатории избавились от цвета и запаха этого вещества и стали использовать его для покрытия обуви и обивки автомобильных салонов. Потом химическая компания Dow поразила всех, преподнеся миру тонкую пленку для заворачивания завтраков. Эту пленку еще называют саран, что является комбинацией из имен жены и дочери Ральфа Уайли – Сары и Анны.
1: Бытовые истории.

Late till the morning, rather be messed up than okay and

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
4: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

осуществился мой заветный план. И вот иду на гору Бабырган, через снега, дожди и холода. Мне очень, братцы, хочется туда, через снега, дожди и холода. Мне очень, братцы, хочется туда. Пусть кто-то скажет, что уже не мальчуган.

глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Ехать от меня далеко, там, за стеной дождя. И только ветер знает про то, как мне не хватает тебя. Моя душа по тебе скучает, моя душа по тебе болит. И сердце мое, несмотря на раны, все еще стучит.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду, 8 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди. Ночные температуры составят от 16 до 18 градусов тепла, днем до плюс 22. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Yeah.
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: А где Анюта?
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: абонент временно недоступен. Перезвоните позже.
1: У нас не крутые. У нас лучшее.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
4: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Природная газированная вода известна с древнейших времен и использовалась в лечебных целях. Гиппократ посвятил этой воде целую главу своего труда и велел больным не только пить ее, но и купаться в ней. В 18 веке минеральную воду из источников начали разливать в бутылки и развозить по миру. Однако она стоила весьма дорого и к тому же быстро выдыхалась. Поэтому позже были предприняты попытки искусственно загазировать воду. Первому создать газированную воду удалось английскому химику Джозефу Пристли в 1767 году. Это произошло после экспериментов с газом, выделяющимся при брожении в чанах пивоваренного завода. Далее швед Тоберн Бергам в 1770 году сконструировал аппарат, позволяющий под давлением с помощью насоса насыщать воду углекислыми пузырьками, и назвал его сатуратором, от латинского сатура – насыщать. Первым промышленное производство газированной воды начал Якоб Швеб. Он в 1783 усовершенствовал сатуратор и создал промышленную установку для выпуска газированной воды. В начале 19 века Швеб для удешевления производства стал применять для газирования обычную пищевую соду. Так появилась содовая. В отличие от США, где газированная вода в основном продавалась разлитой в бутылке, в других странах было принято потреблять ее из перезаправляемых сифонов, как маленьких домашних, так и больших. Позже появились и уличные автоматы по продаже газировки.
2: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду, 8 июля, в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди. Ночные температуры составят от 16 до 18 градусов тепла, днем до плюс 22. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменного направления от 3 до 6 метров в секунду. В четверг, 9 июля, характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru. Реклама.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Зажигалка, по сути, часть огнестрельного оружия. Первые подобные приспособления появились в кремниевых ружьях, при выстреле из которых высекалась искра, и при соприкосновении с порохом возникало пламя. Первые зажигалки назывались лампами Доберайнера. Их изобрел Вольфганг Доберайнер в 1823 году, и были они значительно больше современных Зиппа. Как ни странно, но зажигалки были изобретены до спичек, по крайней мере, таких спичек, какими мы их знаем. Вообще, спички известны 6 века до нашей эры. Появились они в Китае, но были не самозажигающимися. Их нужно было чем-то поджигать. Первая самозажигающаяся спичка была изобретена английским химиком Джоном Уокером в 1826 году.
1: Бытовые истории.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей, но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами.

Я сочиняю песни, трясусь над каждой строкой, бросаю все свои чувства, все мысли на это дело. Но все пожимают плечами, кто-то даже машет рукой. Как видно, мое искусство никого не задело. А мне б выйти пред стадионом, чтоб все закричали «Ура!». В общем, я хочу, чтоб было как у этого, как его там,

что-нибудь поинтересней. Попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, про сиськи, который поет. Как у шнура.

Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое лапша быстрого приготовления? Это специально обработанная, например, обжаренная в масле сухая лапша, для приготовления которой достаточно добавить горячую воду и прилагающиеся приправы. Продукт когда-то был дешев и прост в приготовлении, что делало его одним из самых популярных блюд в мире. Считается, что первой лапшой быстрого приготовления была китайская лапша ефу, появившаяся в 16 веке в Китае. Бытует мнение, что повар магистрата города Янчжоу использовал сильно обжаренную лапшу, которую можно было подавать гостям, просто разогревая с различными бульонами. Отцом современной лапши быстрого приготовления считается японец тайваньского происхождения Мамафуку Андо, основавший компанию Nissin Food Production и организовавший первое в мире производство лапши Chicken Ramen со вкусом курицы в 1958 году. В этом же году новый продукт появился на рынке Японии. Другой важной вехой в этой области считается представленная в 1971 году компанией Nissin лапша быстрого приготовления в чашке из пенопласта Cup Noodle. Ее можно было приготовить без использования посуду прямо в этой чашке. Впоследствии в чашку стали добавлять сушеные овощи, что делает блюдо супом. В этом же виде лапшу мы покупаем и до сих пор.
1: Бытовые истории.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Скрепка. Соединять вместе листы бумаги начали в 13 веке. В левом верхнем углу каждой страницы делались надрезы, сквозь которые продевали ленточку. Позже тесьму стали натирать воском, чтобы, во-первых, лента стала более прочной, а во-вторых, было легче вынимать или вкладывать нужные листы. В 1835 году врач из Нью-Йорка Джон Арланд Хоу изобрел машину для производства булавок. Булавки были, естественно, придуманы для портных, чтобы им было проще во время шитья соединять куски ткани, но их также стали использовать при скреплении бумаги. Впервые соединять бумагу закрученным куском проволоки придумал норвежский изобретатель Йохан Ваалер в 1899 году. Но она не была похожа на нынешнюю скрепку. А скрепку в том виде, в котором она сейчас и существует, придумали в английской компании Gem Manufacturing Ltd. Но почему-то это изобретение так никто никогда не запатентовал.
1: Бытовые истории.

0: 5 часов. Алтай FM.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altaifm.rf.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кристалл для звезды смерти изобрели ученые Сибири. Специалисты Института геологии и минераловедения Сибирского отделения Российской академии наук разработали LBO-кристаллы, создающие импульсы лазера в 600 миллионов ватт для термоядерной реакции. Оптический элемент на основе LBO-кристалла позволит послать и значительно увеличить ток энергии лазера при обстреле мишени, затрачивая ту же мощность из розетки. А ученые Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Академии наук создали защиту от вируса гриппа А, считающегося наиболее опасным. Их изобретение – синтепон со специальным нанопокрытием из серебра, который можно применять для изготовления медицинских масок. Металлизированный синтепон уже ранее использовался, но в совсем других сферах. Например, для извлечения серебра из фотораствора крупных типографий. А сейчас такие универсальные маски шагнут в мир.
1: Бытовые истории.

0: купаться и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: Julian Bar. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.